0: voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.
1: Точный час в Украине 20.37. Атмосферный диск 764 миллиметра на секунду.